0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

Wonderful, marvelous. You should care.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На Южном Урале продолжается обновление сельских почтовых отделений. В 14 населенных пунктах Челябинской области вместо ветхих зданий установят современные быстровозводимые конструкции. С 2022 по 2026 годы привели в порядок треть всех сельских отделений региона. До 2028 года планируется обновить еще 31. В новых офисах жители смогут отправлять посылки, оплачивать счета, пользоваться порталом госуслуг и цифровыми сервисами, а также измерять давление и температуру в уголках здоровья. При поддержке областного правительства ремонт продолжается. На форуме «Патриоты России» в Тюмени полпред президента в УРФО Артем Жога наградил уральских волонтеров и организации, помогающие участникам СВО. Среди отмеченных три южноуральских объединения – движение «Мам и жен героев земли Уральской». Они сохраняют память о бойцах, собирают гуманитарную помощь, проводят патриотические мероприятия и уроки мужества. Ассоциация волонтеров Южного Урала развивает добровольничество, реализует образовательные проекты. И проект «Шьем нашим» создает для бойцов термобелье, маскировочные сети и носилки-волокуши. Швеи работают бесплатно, материалы закупают на пожертвования. Форум собрал более 500 участников со всей страны. В Магнитогорске с 1 сентября заработает новая школа номер 42 в поселке Димитрово. Она заменила два старых корпуса 1933 и 1935 годов. В комплексе 37 учебных кабинетов, актовый зал на 350 мест, три спортзала, столовая, медицинский блок с процедурным и прививочным кабинетами, музеи и игровые комнаты. Для маломобильных учеников установлены пандусы и лифты. На улице оборудованы футбольное поле, баскетбольная площадка, тренажеры и две площадки для младших классов. Губернатор Алексей Текзер, осмотревший школу, подчеркнул, что при проектной мощности в 500 мест здесь будут учиться свыше 600 детей, что допустимо по санитарным нормам. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на радио 100.
2: It's really not important.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

nothing.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

С добрым утром, друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева в Челябинске. 7:25. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения, легкого четверга. Ну а впереди, конечно, вас ждет много отличной музыки. Давайте создавать настроение этого утра вместе.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

С добрым утром, друзья! С вами у микрофона по-прежнему Соня Дегтярева. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения, легкого четверга. В Челябинске 7 часов 43 минуты. Скажу несколько слов о погоде за окнами к этому часу. Сейчас в Челябинске 14 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 20 градусов Цельсия. Нас с вами ожидает слабый дождь и возможны порывы ветра до 13 метров в секунду. Гидрометцентр России предупреждает, что сегодня возможна гроза, поэтому, дорогие друзья, учитывайте это, выходя из дома. Ну, конечно же, не забудьте взять с собой хорошее настроение и надеть на себя улыбку. С добрым утром, дорогие друзья!

0: мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прекрасным освежающим, но в то же время тонизирующим напитком в летний зной является кофе фраппе. Ничто иное, как обычный эспрессо с добавлением взбитого льда. Его рецепт, как все гениальное, довольно прост, и появился он совершенно случайно. В 1957 году на международной торговой ярмарке в греческих Салониках компания Nestlé представляла свою новинку – растворимый детский напиток на основе какао. Для его приготовления порошок необходимо было смешать в шейкере с молоком. Один из сотрудников компании, Димитриос Факандиус, захотел выпить кофе, но, не найдя горячей воды, решил воспользоваться тем, что было под рукой, и смешал растворимый кофе с холодной водой и сахаром в шейкере. Так он получил необычный освежающий напиток с ярким вкусом и высокой пенной шапкой. Это и был первый в мире кофе фраппе по-гречески. Для придания изящности напиток назвали на французский лад от слова «фраппи» – «бить», «ударять». Так во Франции называют любые напитки со льдом. Кофе фраппе так полюбился грекам, что стал частью их национальной культуры. Они могут часами беспечно потягивать его через соломинку, сидя в кафе и наслаждаясь неспешным разговором. Кроме того, этот напиток подают на рейсах греческих авиакомпаний. Поскольку кофе фраппе достаточно молодой напиток, нет классического рецепта его приготовления. У каждого он может быть своим – с ягодами и фруктами, мороженым и колой и даже ликерами. Какой бы вариант вы ни выбрали, результат всегда будет превосходный.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: 7:57 в Челябинске. Дорогие друзья, завершаем этот музыкальный час вместе с Элсу Фонсеку. Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Впереди вас ждет много отличной музыки. Дорогие друзья, хорошего дня, прекрасного настроения и комфортного четверга.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Верхнем Уфалее продолжается расчистка русла реки Уфалейки. В этом году специалисты извлекли со дна на участке более 800 метров свыше 5500 кубометров ила и грунта. Работы велись экскаваторами-амфибиями. Самосвалы вывозили массу, параллельно укреплялись берега каменной насыпью. Проект рассчитан до 2028 года. Предстоит очистить еще более 3 километров русла. Общий объем извлечения около 57 тысяч кубометров. В прошлом году местные жители на субботнике собрали 20 мешков мусора по 120 литров и достали из реки фонарный столб. Губернатор Алексей Текслер оценил новый корпус детского сада номер 104 в Магнитогорске, построенный в мае 2026 года. Учреждение уже посещают 65 детей и 165 воспитанников оформляются. Сад создан для снижения нагрузки на дошкольные учреждения южной части города и пользуется спросом у жителей. Строительство велось в рамках национальных проектов «Демография и семья» областной программы «Капитальное строительство». В Челябинске временно перенесут остановку улицы лыжных батальонов в сторону центра на Шершневском кольце. С 28 августа она будет находиться ближе ко входу на городской пляж, сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства. Напомню, что ремонт Шершневского кольца начался в конце июля. Там меняют схему движения с учетом текущего трафика. Ожидается, что пропускная способность увеличится примерно на 15%. Работы ведут как в ночное время, так и в выходные. Реконструкцию планируют завершить к началу сентября. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-5505. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте. Лето, дети, книги.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:13 в Челябинске. Только что мы услышали великолепную энергичную композицию от Софи Элис Бекстер «Murder on the Dance Floor». Надеюсь, что вы зарядились энергией на этот день. А прямо сейчас нас с вами ждет уже совершенно спокойный, но невероятно жизнеутверждающий трек «It's My Life». Это будет кавер на одноименный хит Бон Джови. Конечно же, речь идет о самоопределении, свободе выбора, ответственности за свою судьбу. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы сегодня сами будем планировать свой день. Мы имеем на это полное право. Именно так считают Бон Джови. Ну, а мы им, конечно же, поверим. Давайте послушаем кавер на этот легендарный хит вместе.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Дуа Липа назвала свадьбу с Калумом Тернером волшебной и поделилась двумя советами для молодоженов. И Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон появились в трейлере сериала «Братья». Дуа Липа рассказала о свадьбе с актером Калумом Тернером и о том, как замужество повлияло на ее творчество. Певица назвала день свадьбы волшебным и поделилась двумя советами, которым решила следовать во время торжества. Первый совет – прожить день свадьбы так, будто молодожены сами пришли на свадьбу в качестве гостей. Меньше переживать и больше веселиться. А второй – постоянно искать друг друга среди людей и не терять из виду партнера. По словам Липы, эти рекомендации помогли ей оставаться в моменте и наслаждаться праздником. Она также рассказала, что отношения изменили ее взгляд на музыку. Раньше источником вдохновения чаще становились разбитое сердце и переживания, а теперь певице интересно исследовать, что происходит после того, как любовь найдена.
0: Exclusive News.
1: Apple TV опубликовал первый трейлер комедийного сериала «Братья» с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном. Первые две серии появятся на стриминге 23 сентября. Затем новые эпизоды будут выходить еженедельно. МакКонахи и Харрельсон играют вымышленные версии себя. По сюжету Вуди приезжает к Мэттью в Техас после сорванной свадьбы дочери. Их крепкая дружба оказывается под угрозой, когда они узнают, что могут быть родными братьями. Актеры дружат около 30 лет. Сюжет «Братьев» частично основан на их реальной дружбе и теории, которая возникла из слов матери МакКонахи. Она утверждала, что была близка с отцом Харрельсона примерно в то время, когда тот был зачат.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, я напоминаю, что в нашем эфире вы можете услышать не только замечательную музыку высшей пробы, но и интересный проект «Радио 100». В частности, уже совсем скоро прозвучит новый выпуск «Азбуки моды». Напомню, что «Азбука моды» — наш совместный проект с имидж-клубом «Светлана», и в этом выпуске Марина Суханова расскажет нам об аристократической сдержанности, о элегантности и безупречной простоте. Конечно же, такими эпитетами могли описать только Юбера Дживанши. Именно о нем пойдет речь в сегодняшней программе, поэтому оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Азбука моды на радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «Ж», а посему быть рассказу о Живанши – уникальном французском дизайнере. Самый короткий рассказ о нем я бы могла составить всего из трех слов. Аристократ высокой моды. Его отец действительно имел благородное происхождение, брат унаследовал титул маркиза, а сам Юбер Живанши имел титул графа. История, кстати, не знает больше других знаменитых дизайнеров голубой крови. Красивый, талантливый, с хорошими манерами, Юбер Джеймс Марсель Тафен де Живанши открыл свой собственный модный дом в Париже уже в 25 лет. Счастливый человек. Вся жизнь его сложилась именно так, как он мечтал. Он учился у Эльзы Скиапарелли, дружил с Кристианом Диором и Кристобалем Балансиагой, одевал Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди и даже скончался, как аристократ, в собственном замке, прожив исключительно красивую и счастливую жизнь длиной в 91 год. Такие истории даже рассказывать приятно. Никаких тебе гонений, страданий, творческих метаний. Все аналитики моды обычно описывают его коллекции словами «элегантность», «безупречная простота» и «аристократичная сдержанность». Действительно, в образах от Живанши вы никогда не увидите кричащего декора, вульгарной роскоши или избыточной декоративности. Поэтому и в списке муз Юбера Живанши логично значатся элегантные Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн. Про долгую 40 лет дружбу между Юбером и Одри вы наверняка знаете. Читали, что для этой звезды Голливуда Живанши шил платье для съемок всех ее фильмов. Что даже получил премию «Оскар» в номинации «Лучший костюмер». Что это маленькое черное платье для фильма «Завтрак у Тиффани» признано самым известным в мире киноплатьем. И самым дорогим за всю историю киноплатьем, проданным на аукционе. Почти миллион долларов. И, конечно, самым копируемым. Стоит вам снабдить свое черное платье в пол высокими перчатками, трехъярусным жемчугом и взять в руки мундштук, и вуаля, новая Одри явлена миру. В этом и заключается талант дизайнера – создать яркий образ, который люди полюбят и будут восхищаться им даже спустя 65 лет. Но я хочу поведать вам другую историю. Из мажорного лада перейти в минор. Жаклин Кеннеди – икона стиля. Непревзойденная первая леди США, имея французские корни, всегда любила и носила творения Живанши. Но став женой президента США, была вынуждена отдавать предпочтение американским маркам, скрывая свою любовь к французской моде. Живанши и Кеннеди предпочитали шифроваться – и скрываться от глаз широкой публики на своих примерках нарядов от Юбера. Но после знаменитого выстрела в Далласе Жаклин Кеннеди обратилась именно к Живанши с просьбой срочно создать для нее траурный костюм для церемонии похорон президента Джона Кеннеди. Вот как вспоминал один эпизод этой работы сам Юбер. Она спросила меня: «А вы можете пришить мои жемчуга к воротнику костюма?» Я спросил: «Зачем?» И она ответила: «Потому что, когда я наклонюсь, чтобы поцеловать гроб, я не хочу, чтобы жемчуг качнулся и ударил по нему». Можете представить себе кого-нибудь еще, кто думал бы о таких вещах? Даже в такой тяжелый момент она хотела, чтобы все было безупречно. Этот безупречный черный костюм с запоминающимися черными кисточками по линии застежки жакета, шляпка-таблетка и черная вуаль помогли вдове с достоинством прожить самый сложный день ее жизни. Этот костюм был зафиксирован в тот день в миллионах кадров и навсегда вошел в историю. Как и его создатель, Юбер Живанши. Вы можете погуглить самостоятельно и увидеть творение аристократа высокой моды Юбера Живанши, а можете посмотреть иллюстрации, которыми я снабдила этот выпуск подкаста на странице «Радио 100» или на моей странице ВКонтакте. С вами была Марина Суханова. Мода – часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на «Радио 100». Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Музыка, понятная без слов, Кенни Джи в эфире Радио 100. Дорогие друзья, в Челябинске в 8 часов 58 минут. Мы с вами завершаем очередной музыкальный час. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Я желаю вам хорошего продуктивного утра. Пусть ваше настроение будет приятным, а ритм сегодняшнего дня комфортным.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр «Кемма». Свыше 570 человек пропали без вести в результате наводнения в Непале. Из них более 400 – иностранцы. Передает агентство РИА Новости, по данным местных властей, число погибших достигло 162. Трагедия произошла на границе с КНР. К сходу мощных потоков привело резкое повышение уровня воды в реке Бхоте-Коше, которая стекает с гор Тибета. В зоне паводка находились как минимум 4 россиянина. Самолет Ил-76 МЧС России прилетел из Благовещенска в Москву с 9 пострадавшими при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, сообщила пресс-служба министерства. На реанимобилях они будут доставлены в федеральное лечебное учреждение для оказания специализированной помощи. Возгорание на предприятии произошло во вторник. По последним данным, 8 человек погибли. Поиски еще 8 сотрудников продолжаются. Всего за медицинской помощью обратились 152 человека. Минцифры России предложила Государственной комиссии по радиочастотам рассмотреть возможность для операторов связи «Большой четверки» разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах. Операторы смогут использовать уже имеющиеся диапазоны, выделенные под стандарт LTE 4G и установленные до 1 сентября этого года иностранное оборудование. С 2027-го предусмотрен переход на российские базовые станции. Услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 миллиона человек не позднее 31 декабря следующего года. В России появились первые аптеки, которые полностью адаптированы для приема посетителей из Китая. 3 таких фармацевтических учреждения работают в Амурской области, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Вывески, информационные материалы и контактная информация продублированы на китайском языке. В прикасовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский и наоборот с помощью специальной программы.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность. Ожидается небольшой дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprawmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprawmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9 часов 14 минут в Челябинске, дорогие друзья, в этом часе, точнее, прямо сейчас мы с вами услышим композицию «Come Together». Это будет кавер на одноименный трек ливерпульской четверки. Интересно, что «Come Together» — это одна из любимейших песен самого Леннона, который ее и написал. И единственная композиция группы «Beatles», которую Леннон исполнял на концертах Madison Square Garden в 1972 году. А настолько эта композиция вошла в сердца многих не только слушателей, но и музыкантов, что кавер на нее записывали и Майкл Джексон, и Тина Тернер, и Джо Кокер, и даже есть кавер в исполнении Айра Смит. Мы сейчас с вами услышим одну из интерпретаций композиции «Come Together». Давайте же ее послушаем.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел первый тизер-трейлер фильма «Руки вверх 2», и Элтон Джон, Джулия Робертс и другие звезды почтили память Долли Партон. Кинопоиск представил первый тизер-трейлер фильма «Руки вверх 2». Премьера состоится 15 октября. К своим ролям в музыкальном байопике вернулись Влад Прохоров и Илья Русь. Вторая часть фильма «Руки вверх» будет посвящена развитию группы в 2000-х годах. В первой части не были отражены многие важные события из истории коллектива. В центре сюжета история жизни Жукова и становления группы. Фильм охватывал всю жизнь певца, начиная от детства в Димитровграде и заканчивая сегодняшним днем. Жукова в детстве сыграл его сын Энджел Жуков, в молодости Влад Прохоров, а в наши дни сам музыкант. Еще в фильме снялся один из основателей группы Алексей Потехин. В молодости его сыграл Илья Русь.
0: Exclusive News.
1: 25 августа

0: самым добрым сердцем. Актриса Джулия Робертс, сыгравшая вместе с Партон в фильме «Стальные магнолии», написала: «Долли была волшебным и жизнерадостным человеком. Знакомство с ней – сокровище моей жизни. Сегодня солнце погасло». Бейонсе назвала Партон путеводной звездой. «Смелая и блестящая, талантливая и целеустремленная. Ты научила меня многим вещам, как быть уникальной личностью», говорится в заявлении певицы, опубликованном на ее сайте.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: У нас сегодня в эфире прозвучит новый выпуск программы «Азбука моды». В нем Марина Суханова расскажет про Юбера Дживанши. Если вдруг вы не успели прослушать выпуск в эфире или хотели бы к нему вернуться, обязательно заходите в наше сообщество ВКонтакте. Там у нас есть записи наших программ, которые вы всегда можете переслушать. Кроме того, там есть подкасты других наших проектов, поэтому обязательно заходите, смотрите, слушайте, читайте. Ну и, конечно же, слушайте эфир, который там идет нон-стоп. Заходите на наши информационные ресурсы, дорогие друзья. Мы всегда вам рады.
1: Summertime на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: Очень проникновенная композиция от Дайда «No Freedom» только что прозвучала в эфире. Дорогие друзья, действительно, свобода и любовь идут рука об руку, и одно без другого, наверное, невозможно. Поразмышляем над этим после прослушивания этого замечательного трека. Ну, а мы с вами завершаем этот музыкальный час вместе с Фрэнком Синатрой. Ну, а мы, дорогие друзья, давайте вместе отправимся в путешествие по музыкальным волнам. В следующем часе нас ждут Pink, Адриана Челентано и Imagine Dragons. Ну и, конечно, много другой отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. На областном педагогическом совете губернатор Алексей Текслер вручил награды воспитателям, учителям и руководителям образовательных учреждений. Почетное звание «Заслуженный работник образования» Челябинской области получили 7 педагогов из Магнитогорска, Златоуста, Челябинска, Миасса, Копейска и Южноуральска. Нагрудным знаком за верность профессии отмечены 3 учителей из Карабаша, Увельского и Чебаркульского кругов. Премию имени Виталия Амельченко в размере 1,5 миллиона рублей получил Челябинский промышленно-гуманитарный техникум имени Яковлева. Подъем заболеваемости ОРВИ ожидается в Челябинской области уже через несколько недель. Основной рост начнется в сентябре с возвращением детей в школы. Пик предположительно придется на декабрь-февраль, передает ТАСС. Специалисты Минздрава рекомендуют не откладывать вакцинацию против гриппа. Ее лучше пройти с сентября по ноябрь, чтобы успеть сформировать иммунитет. Отрезок трассы А-310 в Еманжелинском округе откроют после ремонта 1 сентября. Сейчас там реверсивное движение, скоро автомобили поедут по 4 новым полосам. Это одна из самых загруженных магистралей Южного Урала. Ежесуточно по ней проезжает более 30 тысяч машин, передает Росавтодор. Дорога обеспечивает потребности крупных промышленных предприятий и сельхозпроизводств региона. Ремонт идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность. Ожидается небольшой дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10 часов 22 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, за окнами сейчас 18 градусов выше нуля. Нас с вами ждет слабый дождь и порывы ветра до 13 метров в секунду. Кроме того, Гидрометцентр России предупреждает, что возможна гроза. Поэтому, пожалуйста, учитывайте эту информацию, планируя ваш сегодняшний день и вечер. Ну а мы с командой Радио 100 постараемся сделать все для того, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным, несмотря ни на какую погоду. Уже совсем скоро в нашем эфире Нэнси Синатра, Мадонна, Энрике Иглесиас и много другой отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Дуа Липа назвала свадьбу с Каллумом Тернером волшебной и поделилась двумя советами для молодоженов. И Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон появились в трейлере сериала «Братья». Дуа Липа рассказала о свадьбе с актером Каллумом Тернером и о том, как замужество повлияло на ее творчество. Певица назвала день свадьбы волшебным и поделилась двумя советами, которым решила следовать во время торжества. Первый совет – прожить день свадьбы так, будто молодожены сами пришли на свадьбу в качестве гостей. Меньше переживать и больше веселиться. А второй – постоянно искать друг друга среди людей и не терять из виду партнера. По словам Липы, эти рекомендации помогли ей оставаться в моменте и наслаждаться праздником. Она также рассказала, что отношения изменили ее взгляд на музыку. Раньше источником вдохновения чаще становились разбитое сердце и переживания, а теперь певице интересно исследовать, что происходит после того, как любовь найдена.
0: Exclusive News.
1: Apple TV опубликовал первый трейлер комедийного сериала «Братья» с Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсоном. Первые две серии появятся на стриминге 23 сентября. Затем новые эпизоды будут выходить еженедельно. МакКонахи и Харрельсон играют вымышленные версии себя. По сюжету Вуди приезжает к Мэтью в Техас после сорванной свадьбы дочери. Их крепкая дружба оказывается под угрозой, когда они узнают, что могут быть родными братьями. Актеры дружат около 30 лет. Сюжет «Братьев» частично основан на их реальной дружбе и теории, которая возникла из слов матери.

0: Дорогие друзья, совсем скоро мы с вами услышим новый выпуск программы Language Time с Марией Полевщиковой. В этот раз Мария разберет песню Alicia Keys Try Sleeping with a Broken Heart. Мощная, лиричная, красивая песня. Я думаю, что вы неоднократно ее слышали и, возможно, даже задумывались, о чем же Alicia Keys пытается нам рассказать. В этом выпуске мы, конечно, узнаем не только перевод слов, но и смыслы, которые были вложены в этот трек. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. У нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства, за Россию, свободную от цензуры и политических репрессий. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства, за Россию, свободную от цензуры и политических репрессий.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15, достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы 2026.
4: Радио 100.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции американской певицы Алиши Кис «Try sleeping with a broken heart». Попробуй уснуть с разбитым сердцем. And even at the bottom of the sea, I could still hear inside my head. И даже на дне моря я все равно услышу твой голос в своей голове. Telling me, touch me, feel me. Он говорит, прикоснись ко мне, почувствуй меня. Песня вышла в 2009 году и стала вторым синглом с четвертого студийного альбома Алиши Кис «The Element of Freedom». Уже само название задает настроение композиции. Героиня переживает расставание, но пытается понять, как жить дальше, когда человек, которого она любит, больше не рядом. В песне также важен контраст между материальными вещами и настоящей близостью. Певица говорит о том, что никакие подарки, путешествия и красивые жесты не способны заменить человека, которого действительно любит. Именно поэтому песня звучит не столько как просьба вернуть отношения, сколько как попытка принять их конец. Have you ever tried sleeping with a broken heart? Well, you could try sleeping in my bed. Вы когда-нибудь пытались уснуть с разбитым сердцем? Что ж, тогда попробуйте заснуть в моей постели. Lonely on me, nobody ever shut it down like you. Здесь одиноко, никто никогда не бросал меня так, как ты. Музыкальная композиция сочетает современный R&B, соул и электронное звучание. Алиша Кис сама участвовала в написании песни вместе с Джеффом Хаскером и Самуэлем Диккенсом. При этом за внешней спокойностью аранжировки скрывается очень эмоциональная история. Человек пытается убедить себя, что сможет справиться с одиночеством.

0: Tonight I'm gonna find a way to make it without you. I'm gonna hold on the times that we had tonight. Этой ночью я найду способ сделать это без тебя. Этой ночью я буду вспоминать о счастливом времени с тобой. I'm gonna find a way to make it without you. Я найду способ сделать это без тебя. «Try Sleeping with a Broken Heart» стала одним из самых заметных хитов Алиши и Кис. Песня вошла в первую двадцатку американского Billboard Hot 100, а ее клип получил необычную супергеройскую стилистику. В нем героиня обладает способностью исцелять людей прикосновением. Своеобразная метафора самой песни. «Иногда мы можем спасать других, но не способны так же легко исцелить собственное разбитое сердце». В итоге «Try Sleeping with a Broken Heart» – это песня не только о расставании, но и о попытке сохранить себя после него. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

10:52 в Челябинске, дорогие друзья. В завершении часа мы с вами услышим Энрике Иглесиаса и Бетти Мидлер. А следующий час мы начнем с новостей от Антона Образцова. Ну и, конечно, в следующем часе нас ждет много отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья. Хорошего вам дня и отличного настроения.

0: World News на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Оренбурга, Бугульмы, Орска и Уфы. Об этом сообщает Росавиация. Ранее штатную работу возобновили аэропорты Пензы, Самары, Саранска, Саратова, Ижевска, Перми и еще нескольких городов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении ведомства. Руководитель аппарата Комитета Госдумы по экологии Елена Панова сообщила о почти полной гибели рыбы в реках Тура и Тобол из-за паводков в Тюменской области. Частично рыба утрачена в Иртыше, Тавде и Исете. По ее словам, на естественное восстановление популяции уйдут годы. Панова отметила, что у Росрыболовства есть комплексная программа по восстановлению ценных видов рыбы, но планов по Туре на данный момент в ней нет. Ранее сообщалось, что в реках Тура и Тобол во время паводка в воду попало большое количество органических веществ. В совокупности с жаркой погодой это привело к критическому дефициту кислорода в воде и массовой гибели рыбы. Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с 1 сентября. Это следует из приказа Минздрава. Согласно документу, в частных клиниках можно будет пройти магнитно-резонансное исследование без направления лечащего врача, фельдшера или акушера. Оценку наличия показаний и противопоказаний перед процедурой будет давать врач-рентгенолог. А кроме того, протокол исследования будет оформляться в единственном экземпляре с последующим внесением данных в медицинскую карту пациента. Россия может стать первой страной, с которой Индия введет безвизовый режим. Об этом заявил посол республики в Москве Винай Кумар в интервью газете «Известия». По словам дипломата, точные сроки безвизового режима пока не определены. Нью-Дели ранее не заключал подобных соглашений ни с одной страной, поэтому предстоит согласовать необходимые технические процедуры. Как пишет издание, требования для туристов уже постепенно смягчаются. С 1 января Индия отменила сбор за оформление электронных 30-дневных индивидуальных и групповых туристических виз. Кроме того, стороны обсуждают возможность отмены подобных пошлин. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, небольшой дождь ожидается, возможно, гроза. Ветер северо-западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91 +7 351 263 99 12.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

forever. It gets hard to remember. It gets hard to remember.

0: 11:20 в Челябинске. Дорогие друзья, сейчас у нас с вами в эфире рубрика «Мировой бестселлер». В ней мы услышим легендарную группу Queen с композицией «Friends Will Be Friends». Основная тема этой песни, конечно же, о силе и нерушимости настоящей дружбы, которая становится опорой в тяжелые моменты жизни. Лирический герой сталкивается с чередой неудач, финансовые проблемы, семейные сложности, проблемы со здоровьем, кризис бытия, но друзья остаются рядом и поддерживают, и это очень ценно и важно. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что в вашей жизни есть такое окружение. Ну а если нет, то всегда помните, что, во-первых, вы у себя одни, и поддерживать себя обязательно нужно. Ну, а во-вторых, что на Радио 100 есть огромное количество единомышленников, и это всегда придает силы и веры в себя. Дорогие друзья, давайте послушаем этот легендарный хит «Friends Will Be Friends» от группы Queen.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел первый тизер-трейлер фильма «Руки вверх 2», и Элтон Джон, Джулия Робертс и другие звезды почтили память Долли Партон. Кинопоиск представил первый тизер-трейлер фильма «Руки вверх 2». Премьера состоится 15 октября. К своим ролям в музыкальном байопике вернулись Влад Прохоров и Илья Русь. Вторая часть фильма «Руки вверх» будет посвящена развитию группы в 2000-х годах. В первой части не были отражены многие важные события из истории коллектива. В центре сюжета история жизни Жукова и становления группы. Фильм охватывал всю жизнь певца, начиная от детства в Димитровграде и заканчивая сегодняшним днем. Жукова в детстве сыграл его сын Энджел Жуков, в молодости Влад Прохоров, а в наши дни сам музыкант. Еще в фильме снялся один из основателей группы Алексей Потехин. В молодости его сыграл Илья Русь.
0: Exclusive News.
1: 25 августа на 81-м году жизни.

0: Вместе с Партон в фильме «Стальные магнолии» написала: «Долли была волшебным и жизнерадостным человеком. Знакомство с ней – сокровище моей жизни. Сегодня солнце погасло». Бейонсе назвала Партон путеводной звездой. «Смелая и блестящая, талантливая и целеустремленная. Ты научила меня многим вещам, как быть уникальной личностью», говорится в заявлении певицы, опубликованном на ее сайте.
1: Эксклюзив News на Радио 100.

0: 11:36 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас в нашем эфире рубрика «Summertime». Успеваем насладиться этим нашим замечательным летним проектом, зарядиться этими чудесными летними нотками, приятными композициями, создающими легкость и ощущение отпуска. Прямо сейчас в нашем эфире прозвучит Анна Карам, а далее в этом часе Мэрин Фармер, Тони Брэкстон, Патрисия Касс и много другой музыки 100% комфорта. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: Друзья, завершаем очередной музыкальный час. В Челябинске 11 часов 55 минут. Я надеюсь, что ваш четверг проходит приятно и замечательно. Ну и, конечно же, Радио Стоп поможет его раскрасить яркими красками. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на Радио Стоп.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кемма. Спасатели вывели из болота двух подростков в Троицком округе. Несовершеннолетние заблудились в районе поселка Токаревка и провалились в болотистую местность у реки Уй. Связь с ними оставалась устойчивой. Это помогло спасателям быстро найти детей. Подростков доставили в Троицк, где передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась. С сентября в платежках «Уралэнергосбыта» появится строка о наличии электроотопления и электрических плит. Это поможет жителям проверить, правильно ли считают плату за свет. Особенно это важно владельцам частных домов, которые не подключены к газу. Для них с 1 октября действует повышенный лимит потребления. Если оборудование есть, а в квитанции его нет, нужно подтвердить это документами – техпаспортом, справкой БТИ или актом. В Челябинске к 1 сентября дорожают букеты. Средняя цена небольшой композиции из цветов выросла до 2,5 тысяч рублей. Букет от класса обойдется в 4-5 тысяч. Продавцы связывают рост цен с подорожанием цветов на закупки, передает Первобластное информагентство. В этом сезоне родители все чаще выбирают небольшие сборные букеты в коробках или сумочках, их удобнее нести. В тренде необычные композиции с карандашами, осенними листьями или даже цветы в рюкзачке для младшеклассников.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кавервилл. На радио 100.

0: Дорогие друзья, я напомню, что вы всегда можете прослушать эфир «Радио 100» не только в радиоприемнике, но также в умной колонке на сайте radio100fm.ru и в сообществе ВКонтакте. Кроме того, в нашей группе мы всегда выгружаем наши программы в подкасты, и вы всегда можете к ним вернуться и прослушать то, что вас заинтересовало в эфире. Поэтому обязательно заходите на наши электронные ресурсы, подписывайтесь на наши новости и оставайтесь с нами всегда на одной волне.
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Дуа Липа назвала свадьбу с Каллумом Тернером волшебной и поделилась двумя советами для молодоженов. И Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон появились в трейлере сериала «Братья». Дуа Липа рассказала о свадьбе с актером Каллумом Тернером и о том, как замужество повлияло на ее творчество. Певица назвала день свадьбы волшебным и поделилась двумя советами, которым решила следовать во время торжества. Первый совет – прожить день свадьбы так, будто молодожены сами пришли на свадьбу в качестве гостей. Меньше переживать и больше веселиться. А второй – постоянно искать друг друга среди людей и не терять из виду партнера. По словам Липы, эти рекомендации помогли ей оставаться в моменте и наслаждаться праздником. Она также рассказала, что отношения изменили ее взгляд на музыку. Раньше источником вдохновения чаще становились разбитое сердце и переживания, а теперь певице интересно исследовать, что происходит после того, как любовь найдена.
0: Exclusive News.
1: Apple TV опубликовал первый трейлер комедийного сериала «Братья» с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном. Первые две серии появятся на стриминге 23 сентября. Затем новые эпизоды будут выходить еженедельно. МакКонахи и Харрельсон играют вымышленные версии себя. По сюжету Вуди приезжает к Мэттью в Техас после сорванной свадьбы дочери. Их крепкая дружба оказывается под угрозой, когда они узнают, что могут быть родными братьями. Актеры дружат около 30 лет. Сюжет «Братьев» частично основан на их реальной дружбе и теории, которая возникла из слов матери МакКонахи. Она утверждала, что была близка с отцом Харрельсона примерно в то время, когда тот был зачат.
0: Exclusive News на Радио 100.

стала визитной карточкой группы. «Shout» стала одной из самых успешных поп-песен 1985 года, вошла в топ-10 хит-парадов целых 25 стран. В США композиция возглавила чарт Billboard Hot 100 и удерживала первое место целых 3 недели. Но до сих пор песня остается одним из символов музыкальной культуры 80-х, и ее узнаваемый припев продолжает звучать, также используется в кино и сериалах. Дорогие друзья, давайте услышим этот легендарный трек в эфире «Радио 100».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
5: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
4: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
5: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.

Крис Ри с композицией «Sweet Summer Day» только что прозвучал в нашем эфире. Дорогие друзья, 12 часов 55 минут в Челябинске. Время с вами летит совершенно незаметно. На этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Встречайте в эфире Ольгу Дееву. Мне сегодня было с вами очень комфортно. Надеюсь, что вам со мной тоже. Я желаю вам провести этот день максимально приятно, в замечательном окружении и, конечно же, в комфортной обстановке. Мы с вами встретимся уже завтра. Впереди вас ждет отличная музыка и прекрасный день. До встречи, дорогие друзья!

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Посольство России оказывает содействие россиянам, находящимся в зоне бедствия в результате схода селя в тибетском автономном районе КНР. Передают РИА Новости. Прорабатываются варианты их эвакуации из региона, в том числе через Лхасу, говорится в сообщении дипмиссии. Утром 26 августа произошел масштабный сход селя со стороны Непала, в результате чего на границе Китая и Непала в городском округе Шигадзе тибетского автономного района произошла катастрофа. Согласно данным посольства России в Пекине, двое наших граждан числятся пропавшими. Местонахождение еще троих россиян устанавливается. Озон сообщил о ночных атаках на свои предприятия в Оренбурге и Уфе, передает Интерфакс. Всех сотрудников оперативно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщила компания. Возгорания не возникло. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения. Его закрыли на время проверки. Поставки товаров пока не принимаются, перенаправляются на другие объекты. Кабмин создал подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщили в пресс-службе правительства. В числе основных задач новых структур – анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в отдельных отраслях экономики. Выработка мер по обеспечению нормального функционирования объектов, контроль за их своевременным восстановлением, минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий. Банк России считает необходимым снизить тарифы для такси в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Об этом пишет «Коммерсант». Изменение позволит страховщикам более полно учитывать факторы риска и предлагать таким водителям более справедливые индивидуальные страховые тарифы. Это даст возможность безаварийным перевозчикам покупать полис на более выгодных условиях, отметил представитель ЦБ. Участники рынка признают, что механизм ценообразования непрозрачен и действующие условия не отражают реальный уровень аварийности таксистов. Вместе с тем, страховщики считают, что пока снижать тарифы рано. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8. Got here somebody that I used to know на радио 100. У микрофона я, Улидеева. Всех приветствую, друзья. Напоминаю, что сегодня четверг, на календаре 27 августа. Ну что, дождь нас сегодня всех освежил. Впрочем, погода не испортилась. Также тепло осталось на улице. Замечательно дышится, поэтому надеюсь, что вы не промокли. И этот день сегодня вам преподносит только приятные сюрпризы. Ну а я буду радовать вас хорошей музыкой в мировом бестселлере Фрэнсис Лэй и Николь Крейзиль прозвучат у нас, а в Кавервилле сейчас Карен Суза «Do you really want to hurt me?»
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: 5 в Южноуральской столице. Ну что, друзья, до окончания лета остается всего несколько дней, так же, как и до рубрики «Summertime» в нашем эфире. Поэтому последние денечки слушаем шикарные композиции, которые добавляют нам этого летнего, беззаботного, прекрасного настроения. Сейчас в рубрике «Summertime» Blank & Jones прозвучит. Композиция называется «Sunshine's Better».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Радіо 100. 100 FM.
1: Quiero ser tu héroe. Si una vez

0: Энрике Иглесиас с композицией «Hero». Это была испанская версия «На волне стоп». Почти два часа дня в южноуральской столице. Сейчас рубрика «Люкс Тайм», а в ней Бебель Жильберта прозвучит «So Nice Summer Samba».
1: «Люкс Тайм» на радио «100».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Эксперты прогнозируют пик кибератак в период с 28 августа по 5 сентября, сообщает полиция Южного Урала. Как показывает практика прошлых лет, в преддверии учебного года злоумышленники особенно активно атакуют интернет-магазины товаров для школьников, образовательные порталы, муниципальные онлайн-ресурсы, сайты по бронированию транспорта и платежные шлюзы. Эксперты отмечают, что в этот период российский интернет работает на пределе возможностей из-за миллионов одновременных запросов, чем активно пользуются злоумышленники. Челябинская компания «УСТЭК» завершает подачу горячей воды в дома, которые попали под продление пятого этапа гидравлических испытаний. Теплоноситель вернули по адресам Медгородок 6Б, Марченко 13, Нахимова 6 и 6А, Красноармейская 106. Еще 16 домов подключат в ближайшее время. На сетях продолжают устранять повреждения, выявленные во время опрессовок. Сегодня на объектах работают 49 бригад и 144 единицы спецтехники. Продление испытаний связано с необходимостью подготовить систему теплоснабжения к отопительному сезону. Тренерский штаб юниорской сборной России по дзюдо объявил состав команды на первенство Европы среди спортсменов не старше 21 года. В заявку попали трое представителей Челябинской области. На турнире в Черногории, в городе Подгорица, за награды поборются Ева Огневова, Атмир Саблиров и Владимир Досяк, сообщает региональный центр спортивной подготовки по дзюдо имени Миллера. Сейчас дзюдоисты проходят заключительный этап подготовки на учебно-тренировочных сборах в образовательном центре «Сириус». О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Imagine Dragons Symphony на радио 100. Челябинске, 14 часов и 14 минут. Друзья, хочу вас пригласить в нашу группу в ВКонтакте. Уверена, что наших радиослушателей там много, но наверняка не все. Друзья, именно в группе ВКонтакте мы очень часто дарим вам подарки. В основном это пригласительные билеты в театр и на другие развлекательные мероприятия. Тем более, что сейчас начался театральный сезон, поэтому практически каждую неделю будем вас чем-нибудь радовать. Кроме того, в нашей группе ВКонтакте вы можете найти все рубрики и программы, которые звучат у нас в эфире, в записи. Они хранятся в разделе «Подкасты», и на стене мы тоже выкладываем некоторые из них. Ну и если нет радиоприемника под рукой, то в группе «Музыка высшей пробы» звучит 24 часа в сутки онлайн. Кстати, о музыке. В мировом бестселлере Перри Кома в этом часе «It's Impossible», а в кавервилле Лиула «Sweet Dreams».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Клад из серебряных монет 15 века нашли в Коломне. Небоскреб Wildberries станет вторым самым высоким зданием в Европе. Клад из более чем 2600 серебряных монет 15 века нашли в Коломне. Глиняный кувшин обнаружили археологи во время раскопок в историческом центре города. Основу находки составляют монеты времен Василия I Дмитриевича и Василия II Темного. Есть и редкие деньги, отчеканенные непосредственно в Коломне. Клад датируют 1425-1427 годами, периодом эпидемии чумы на Руси. По тем временам 2600 монет составляли около 13 рублей. На эту сумму можно было купить два городских дома и табун лошадей. Бизнес-центр «Багратион», который строит объединенная компания «Русс» и «Wildberries», станет на 40 метров выше запланированного. Изначально речь шла о высоте в 398 метров. Теперь в планах построить объект высотой более 439 метров. Тогда здание станет вторым самым высоким в Европе после «Лахта-центра» высотой 462 метра. Крыша «Багратиона» окажется на десятки метров выше башни «Восток» в Москва-Сити. Обе высотки спроектировал архитектор Сергей Чобан. У «Багратиона» будет 80 надземных этажей и 6 подземных, отведенных под паркинг. Общая площадь составит почти 203 тысячи квадратных метров. Башню должны сдать в третьем квартале 2030 года, а в 2031 туда перенесут штаб-квартиру «Wildberries».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», – сказала Компартия Китая, – и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек – праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы 2026.
4: Радио 100.

Plan B, She Said на радио Столб, Челябинске, 14:43. Друзья, буквально через несколько минут в эфире появится очередной выпуск рубрики Language Time. Его для вас подготовила Мария Полевщикова. Как всегда, Маша выбрала одну из песен на иностранном языке. Сегодня она ее для вас переведет и расскажет, о чем композиция. Будет эта песня Try Sleeping With A Broken Heart. Попробуй уснуть с разбитым сердцем, переводится она. Поет ее Алиша Кис. Конечно же, композиция о чувствах, о том, как сложно пережить расставание. Больше подробностей 14:45. Но прямо сейчас Тедди Свимс, Need You More.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции американской певицы Alicia Keys «Try Sleeping with a Broken Heart». Попробую уснуть с разбитым сердцем. And even at the bottom of the sea, I could still hear inside my head. И даже на дне моря я все равно услышу твой голос в своей голове. Telling me, touch me, feel me. Он говорит, прикоснись ко мне, почувствуй меня. Песня вышла в 2009 году и стала вторым синглом с четвертого студийного альбома Alicia Keys «The Element of Freedom». Уже само название задает настроение композиции. Героиня переживает расставание, но пытается понять, как жить дальше, когда человек, которого она любит, больше не рядом. В песне также важен контраст между материальными вещами и настоящей близостью. Певица говорит о том, что никакие подарки, путешествия и красивые жесты не способны заменить человека, которого действительно любит. Именно поэтому песня звучит не столько как просьба вернуть отношения, сколько как попытка принять их конец. Have you ever tried sleeping with a broken heart? Well, you could try sleeping in my bed. Вы когда-нибудь пытались уснуть с разбитым сердцем? Что ж, тогда попробуйте заснуть в моей постели. Lonely on me, nobody ever shut it down like you. Здесь одиноко, никто никогда не бросал меня так, как ты. Музыкально композиция сочетает современный R&B, соул и электронное звучание. Alicia Keys сама участвовала в написании песни вместе с Джеффом Хаскером и Самуэлем Диккенсом. При этом за внешне спокойностью аранжировки скрывается очень эмоциональная история. Человек пытается убедить себя, что сможет справиться с одиночеством.

0: Tonight I'm gonna find a way to make it without you. I'm gonna hold on the times that we had tonight. Этой ночью я найду способ сделать это без тебя. Этой ночью я буду вспоминать о счастливом времени с тобой. I'm gonna find a way to make it without you. Я найду способ сделать это без тебя. Try Sleeping with a Broken Heart стала одним из самых заметных хитов Алиши и Кис. Песня вошла в первую двадцатку американского Billboard Hot 100, а ее клип получил необычную супергеройскую стилистику. В нем героиня обладает способностью исцелять людей прикосновением. Своеобразная метафора самой песни. Иногда мы можем спасать других, но не способны так же легко исцелить собственное разбитое сердце. В итоге Try Sleeping with a Broken Heart – это песня не только о расставании, но и о попытке сохранить себя после него. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на Радио 100.

0: Sting, She Walks This Earth называется композиция. Почти 3 часа дня в Челябинске. Завершим час рубрикой Lux Time, в которой услышим Майкла Бубле. These Foolish Things.
1: Lux Time на радио 100.
2: A cigarette

0: World News на радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Иркутской области 20-летний житель Нижнеудинска приговорен к 12 годам колонии строгого режима за диверсии на базовых станциях сотовой связи. В феврале 2026 года он через мессенджер договорился с неизвестным о поджоге объекта за деньги, взломал территорию станции и поджег климатический шкаф с оборудованием. Позже он планировал поджечь еще один объект, но его задержали сотрудники МВД и ФСБ. Первые два года он проведет в тюрьме, остальное в колонии строгого режима. Главный эксперт Института образования Высшей школы экономики Тарас Пащенко заявил, что новая модель высшего образования выглядит как откат к замкнутой системе. Выпускникам будет сложнее продолжить обучение, особенно за границей, поскольку новый диплом может не котироваться в зарубежных вузах. Уровни бакалавриата и магистратуры сохранятся, но лишь с новыми названиями. Это система вывесок без явных плюсов. Минобрнауки планирует переход с 2027 года, а трансформация займет 3 года. Минцифра России предложила Государственной комиссии по радиочастотам рассмотреть возможность для операторов связи «Большой четверки» разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах. Операторы смогут использовать уже имеющиеся у них диапазоны, выделенные под стандарт LTE, 4G и установленное до 1 сентября 2026 года иностранное оборудование. А с 2027 года предусмотрен переход на российские базовые станции. Услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года. В России появились первые аптеки, которые полностью адаптированы для приема посетителей из Китая. 3 фармацевтических учреждения находятся в Амурской области, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Вывески, информационные материалы и контактная информация продублированы на китайском языке. В прикассовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский и наоборот с помощью специальной программы.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Maroon 5 и Lady Antebellum звучат на волне 100. Out of Goodbyes называется композиция. В Челябинске 15 часов и 14 минут. С вами сегодня я, Оля Деева. И, как всегда, самые лучшие исполнители поют свои хиты исключительно для вас. Ну, а я, в свою очередь, хочу поблагодарить всех радиослушателей за то, что выбрали Радио 100. У вас отличный, отменный, я бы сказала, музыкальный вкус. Но мы постараемся радовать вас лучшими композициями в нашем музыкальном эфире. В мировом бестселлере Джо Кокер у нас прозвучит «You can leave your head on». А в рубрике «Cover Wheel» сейчас услышим дуэт. Это будут Джейсон Расс и Колби Кайлот с песней «Lucky».
1: «Cover Wheel» на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. «Одиссея» выйдет в цифре 17 ноября. Polaroid и Pokemon выпустили коллекцию камер. «Одиссея» Кристофера Нолана получила дату цифрового релиза – 17 ноября. В этот же день фильм выйдет в разрешении 4К и на Blu-ray, пишет Variety. «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и рассказывает о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Критики высоко оценили фильм. Он получил 94% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Картина стала самой кассовой в карьере Кристофера Нолана. Еще до завершения своих четвертых выходных в прокате лента заработала 1 миллиард 100 миллионов долларов по всему миру, побив рекорд картины «Темный рыцарь. Возрождение легенды» 2012 года. Polaroid и Pokemon представили совместную коллекцию мгновенных камер, пленки и аксессуаров в честь 30-летия франшизы. Предзаказ на всю коллекцию открылся на сайтах Polaroid и Pokemon Center. Официальный релиз состоится 5 октября. В коллаборацию входят три камеры, каждая из которых украшена изображениями покемонов. Polaroid Go Gen 3 в желтой расцветке Пикачу и в розово-бело-голубых тонах Сильвиона, а также камера Polaroid Now Gen 3 в красно-бело-черных цветах Покебола. В линейку также входит мгновенная пленка с изображениями персонажей франшизы по краям кадра. Стоимость предметов от 15 до 140 долларов.
0: Exclusive News на Радио 100.

донате, услышали мы в рубрике «Самутайм». Ну что ж, друзья, к сожалению, лето подходит к концу, и заканчивается наша рубрика, которая называлась «Лето, дети, книги». Сегодня услышите ее заключительный выпуск. В нем наш читатель Сева расскажет о классике приключенческого жанра «Острове сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Сева поведает нам, как оказался на пиратском корабле, не выходя из комнаты, и узнаете также, почему Джон Сильвер – самый очаровательный злодей. Ну, кстати говоря, Ридли Скотт собирается экранизировать этот роман, поэтому ждем с нетерпением новую экранизацию. Ну а «Лето, дети, книги» будет в нашем эфире буквально через несколько минут. Прямо сейчас музыка Асафа Видан «Different Pulses».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин – за мир и свободу, за жизнь без страха.
0: Выборы 2026.
4: Радио 100.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 12 лет.
2: Всем привет, меня зовут Сева, мне 11 лет, и я вам расскажу про книжку «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Книжка мне очень понравилась, она очень интересная, особенно морские приключения, так как я очень люблю все про корабли. Там это достаточно подробно описано, особенно само устройство корабля. Ну, мачты, паруса, такелаж, рангоут, например, каюта для матросов, камбуз и каюта-компания. У меня была книжка со всякими справками научными, поэтому там было все подписано. Ну и так я много знал и до этого. Ну, мне это очень интересно, потому что я с детства любил пиратов. Главарь пиратов Джон Сильвер, он же Одноногий, был коком на корабле, а потом поднял бунт и сам пошел искать сокровища. Он их искал по карте, следовал всем инструкциям, но оказывается, сокровища нашли до него. Как совсем отрицательный персонаж, он мне не представляется, но является таким. Больше связано с его прошлым. Он был правой рукой капитана Флинта, самого грозного пирата. Я бы хотел повстречать Джима и спросить бы у него, что он сделал со своей долей сокровищ. Джим — это главный герой, от которого идет повествование. Он мальчик, сын трактирщика, который волей судьбы связался со всей этой историей. Ну, читать можно, наверное, примерно так же лет с 10, так как будет... Может быть, что-то будет непонятно, но сам дух приключений... Он доступен почти что всем.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Резеда Салихьянова. Я веду взрослый детский книжный клуб в Челябинске. В 1881 году Роберт Льюис Стивенсон нарисовал для пасынка карту вымышленного острова. Через 2 года из этого рисунка вырос «Остров сокровищ» – книга, которую с тех пор называют эталоном приключенческой литературы. Главные персонажи – Джон Сильвер. Одноногий кабачек с попугаем на плече. Он предает, лжет, торгуется с совестью и остается обаятельным до последней страницы. Стивенсон сделал гениальную вещь. Он создал злодея самым живым человеком на корабле, потому что он единственный, кто не притворяется перед самим собой. Он честен в своей корысти, честен в своем страхе, честен в своем желании выжить. И эта честность подкупает. Остальные играют роли. И вот что самое удивительное. На этом корабле есть смелые, порядочные люди. Но читатель почему-то все время ждет именно Сильвера. Ловит каждую его реплику, следит за каждым шагом. И не может понять, чего в этом человеке больше – угрозы или правды. Стивенсон словно подводит нас к простой мысли. Человек, который честен с собой, всегда интереснее того, кто старается быть правильным. Даже если первый опасен, а второй надежен. Джим Хокинс тоже чувствует это. Мальчик, оказавшийся среди взрослых, не знает, кому верить. И поэтому учится смотреть не на слова, а на поступки. И в этом, пожалуй, главное богатство романа. Он дает возможность пройти через бурю, побыть на корабле, научиться держать паузу, не говорить лишнего, понимать, что иногда молчание – это спасение. В конце Сильвер уплывает. Просто садится в лодку и исчезает. И, пожалуй, именно после этого хочется открыть книгу снова, чтобы еще раз оказаться на борту, почувствовать запах моря, увидеть, как из тумана выплывает остров. И понять, кем ты сам окажешься, когда вокруг не останется правил.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Access Start a Family на волне 100. Почти 16 часов в Челябинске. Сейчас рубрика «Люкс Тайм» у нас, которая завершает каждый музыкальный час, а в ней на этот раз их Мендес прозвучит. Но сразу после в эфир выйдут новости, узнаете о том, что сегодня происходит в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Депутаты Заксобрания Челябинской области в трех чтениях поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера о расширении перечня граждан, имеющих право на бесплатное социальное обслуживание на дому. В список включены лица, отражающие вооруженное вторжение на территорию Российской Федерации, и граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими задачам вооруженных сил Российской Федерации в зоне СВО. Также расширены меры поддержки при газификации жилья и дополнен перечень получателей выплаты в 200 тысяч рублей. Теперь на нее могут претендовать участники боевых действий в составе формирований Луганской и Донецкой народных республик с 11 мая 2014 года. Уточнен и круг членов семьи участника СВО. В него включены иждивенцы, находившиеся на его обеспечении на дату гибели. 26 сентября в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте пройдет Всероссийский день бега «Кросс-нации». Регистрация уже открыта на госуслугах и продлится до 24 сентября. Для участия нужно выбрать регион, город, дисциплину и подтвердить наличие медицинской справки. Она обязательна для допуска. Мероприятие ежегодно объединяет бегунов разного возраста и уровня подготовки – от профессионалов до семейных команд и школьников. Заксобрание Челябинской области ужесточило правила включения частных домов в проекты комплексного развития территорий. Изъятие жилья теперь возможно лишь при отсутствии сразу двух и более систем инженерного обеспечения. Раньше достаточно было одной. Дома с локальными коммуникациями полностью выведены из-под комплексного развития территорий. Поправки, инициированные губернатором Алексеем Текслером, приняты 27 августа и направлены на защиту собственников неаварийных домов от принудительного включения в проекты застройки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.
2: Oh, Father, tell me.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
5: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: James T.W. Hopeless Romantics на радио 100. Челябинске 16 часов 13 минут. На календаре сегодня 27 августа, друзья. И это день российского кино. Праздник появился еще в 1980 году. Правда, тогда он носил название «День советского кино». В список лучших режиссеров нашей страны входят Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Алексей Балабанов и другие талантливые режиссеры. Ну а День российского кино — это отличный повод, чтобы всей семьей или с друзьями собраться и посмотреть какой-нибудь из наших фильмов, который стал уже классикой. Ну, либо вспомнить ту музыку, которая звучит в наших советских и российских фильмах, и послушать ее в том числе, потому что там много потрясающих композиций. Ну, а мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту в мировом бестселлере на радио 100. Дин Мартин, «Мамбо Итальяно», а в «Кавервилле» сейчас Карен Суза, «Викт Гейм».
1: «Кавервилл» на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Клад из серебряных монет 15 века нашли в Коломне. Небоскреб Wildberries станет вторым самым высоким зданием в Европе. Клад из более чем 2600 серебряных монет 15 века нашли в Коломне. Глиняный кувшин обнаружили археологи во время раскопок в историческом центре города. Основу находки составляют монеты времен Василия I Дмитриевича и Василия II Темного. Есть и редкие деньги, отчеканенные непосредственно в Коломне. Клад датируют 1425-1427 годами, периодом эпидемии чумы на Руси. По тем временам 2600 монет составляли около 13 рублей. На эту сумму можно было купить два городских дома и табун лошадей. Бизнес-центр «Багратион», который строит объединенная компания «Рус» и «Wildberries», станет на 40 метров выше запланированного. Изначально речь шла о высоте в 398 метров. Теперь в планах построить объект высотой более 439 метров. Тогда здание станет вторым самым высоким в Европе после «Лахта-центра» высотой 462 метра. Крыша «Багратиона» окажется на десятки метров выше башни «Восток» в Москва-Сити. Обе высотки спроектировал архитектор Сергей Чобан. У «Багратиона» будет 80 надземных этажей и 6 подземных, отведенных под паркинг. Общая площадь составит почти 203 тысячи квадратных метров. Башню должны сдать в третьем квартале 2030 года, а в 2031 туда перенесут штаб-квартиру «Wildberries».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Лукас Грэхэм с композицией «Scars» звучит на радио 100. Челябинске 16:44. Ну что, настало пора заглянуть в прогноз погоды. К сожалению, он нас не радует. На этой неделе будет прохладно. Завтра синоптики обещают дожди и плюс 19. Видимо, после дождя температура воздуха понизится. И в субботу будет до 12 градусов выше 0 днем, а в воскресенье плюс 10 и вновь пойдет дождь. Так что, возможно, пора уже потихонечку доставать осенние вещи. Ну а пока светит солнце и погода замечательная, мы продолжаем радоваться августу и слушать музыку. Майкл Джексон на радио 100 прямо сейчас. They don't care about us.

0: Бонни Джеймс «It's Own» на волне 100. Почти 5 вечера в Челябинске. Сейчас Мелоди Гордо у нас будет звучать с песней «Baby, I'm a Fool». А ну, сейчас начнем с новостей. О том, что происходит в мире, подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Weekend News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге суд приговорил фотографа-аниматора Вячеслава Васильева к 5 годам колонии общего режима за поджог помещения с животными работодателя. Инцидент произошел 20 августа 2025 года. После конфликта с хозяином из-за замечаний и недоплаты Васильев купил бензин, проник в помещение и поджег его. В огне погибли 24 голубя породы павлин и 3 императорских удава. Также уничтожены костюмы, шины, техника и другое имущество. Ущерб превысил 2 миллиона рублей. Суд признал его виновным по статьям о жестоком обращении с животными, краже и умышленном уничтожении имущества. Администрация Дональда Трампа рассматривает введение новых пошлин на полупроводники. По данным политика, Белый дом хочет расширить ограничения не только на чипы, но и на товары с их использованием – ноутбуки, игровые консоли и серверы. Глава Минторга США Говард Латник предложил освобождать иностранные компании от пошлин в обмен на инвестиции в производство чипов США. Рассматривается поэтапное введение мер, но размер пошлин и список стран пока не определены. Технологические гиганты предупреждают, что это ударит по NVIDIA и Apple и подорвет позиции США в сфере искусственного интеллекта из-за уже существующего дефицита полупроводников. На создание полностью американского производства микросхем, по оценкам, уйдет не менее 5 лет. Применение искусственного интеллекта при создании лекарств сокращает разработку препарата до 1-2 лет вместо привычных 5. Об этом сообщил глава Центра нейроразработки Института АЭРИ Артур Кадурин. Искусственный интеллект снижает нагрузку с документооборота, аналитики и работы с регуляторами, помогает отбирать молекулы с меньшим риском провала и находить белки-мишени в организме, что вручную сложно из-за объема биологических данных. В перспективе полный цикл вывода лекарств на рынок может существенно сократиться. По данным лаборатории солнечной активности Института космического исследования РАН, возмущение магнитосферы произойдет 28 и 29 августа. Класс бурь почти G2. Ученые пояснили, что облако плазмы от солнечного взрыва движется к Земле и прибудет в пятницу. Скорость выброса невелика, поэтому ожидания сильных бурь уровня G3 снижены до G1-G2. Также астрофизики обнаружили на Марсе необычный атмосферный эффект Цвана-Вольфа, ранее находимый только у планет с мощным магнитосферой. Полем. Заряженные частицы выстраиваются вдоль магнитных линий, выдавливая плазму по каналам. Ранее на Солнце произошла вспышка класса М7. Это самая сильная в текущем всплеске активности, сопровождавшаяся выбросом плазмы. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprawmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprawmin.gov74.ru. Телефоны плюс 7 351 263 27 91 плюс 7 351 263 99 12.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мадонна Love Profusion на Радио 100. Челябинске 17:16. Ну что ж, музыкальные новости. HBO Max представил трейлер документального сериала про рэпера Джея Зи. Премьера состоится 18 сентября. Восьмисерийный сериал состоит из бесед рэпера со звездным продюсером Риком Рубином, посвященных созданию хитов, творческому процессу и жизненному пути. Релиз приурочен к 30-летию дебютного альбома артиста. Ну что ж, а мы вернемся к музыке высшей пробы и будем слушать Beatles в мировом бестселлере «And I Love Her», а в рубрике «Кавервиль» Джейми Ланкастер сейчас «Golden».
1: «Кавервиль» на «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. «Одиссея» выйдет в цифре 17 ноября. Polaroid и Pokemon выпустили коллекцию камер. «Одиссея» Кристофера Нолана получила дату цифрового релиза – 17 ноября. В этот же день фильм выйдет в разрешении 4К и на Blu-ray, пишет Variety. «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и рассказывает о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Критики высоко оценили фильм. Он получил 94% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Картина стала самой кассовой в карьере Кристофера Нолана. Еще до завершения своих четвертых выходных в прокате лента заработала 1 миллиард 100 миллионов долларов по всему миру, побив рекорд картины «Темный рыцарь. Возрождение легенды» 2012 года. Polaroid и Pokemon представили совместную коллекцию мгновенных камер, пленки и аксессуаров в честь 30-летия франшизы. Предзаказ на всю коллекцию открылся на сайтах Polaroid и Pokemon Center. Официальный релиз состоится 5 октября. В коллаборацию входят три камеры, каждая из которых украшена изображениями покемонов. Polaroid Go Gen 3 в желтой расцветке Пикачу и в розово-бело-голубых тонах Сильвиона, а также камера Polaroid Now Gen 3 в красно-бело-черных цветах Покебола. В линейку также входит мгновенная пленка с изображениями персонажей франшизы по краям кадра. Стоимость предметов от 15 до 140 долларов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Нина Симон, Feeling Good на радио Стон. Что ж, друзья, чувствовать себя хорошо – это призыв на все времена. В любой ситуации давайте будем находить поводы для того, чтобы все-таки чувствовать себя хорошо и помнить, что позитивный настрой позволяет нам иначе взглянуть на жизнь и спокойно перенести даже какие-то неприятные ситуации, которые порой возникают. Ну и музыка, как всегда, поднимает нам настроение. Вернемся к ней в рубрике «Summertime». Сейчас Pink Martini у нас будут, а после небольшой рекламы услышим Эрика Клэптона.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему

0: цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Бонни Джеймс с композицией «Spin» звучит на волне 100. В Челябинске почти 6 вечера. Сейчас Нора Джонс будет в рубрике «Lux Time». Песня называется «Seven Days». А сразу после в эфир выйдут региональные новости.
1: «Lux Time» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Южноуралец едва не погиб из-за кавафильтра, который имплантировали в ногу от тромбоза. Устройство под давлением крови попало в сердце, а тромбы переместились в легкое. Мужчину экстренно доставили из Челябинской городской больницы номер 8 в областную больницу. Там выяснилось, что жесткие структуры фильтра перфорировали правое предсердие, срезали часть створки трехстворчатого клапана и проткнули две другие, что привело к его тяжелой недостаточности. Смещение также вызвало тромбоэмболию, тромб закупорил ветви легочной артерии. Хотя такие случаи известны в медицине, челябинские врачи встретились с этим впервые. Эндоваскулярное извлечение было рискованным, поэтому провели открытую операцию. Удалили фильтр и тромб, ушили отверстие, а также реконструировали створки клапана. Сейчас пациент хорошо себя чувствует, плавает в бассейне, проходит 7000 шагов в день. Одышка не беспокоит. Наблюдения продолжаются по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В Аргаяжском районе двух фермеров привлекли к ответственности за превышение остаточного количества пестицидов в рапсе, которое могло вызвать массовую гибель пчел. После мора пчел в начале июля провели проверку. Из 24 проб почва, рапс и пшеница в 9 образцах рапса обнаружили пестициды. В одном высокоопасный фипронил, в 8 малоопасные. И значительное предостережение выдали трем фермерам, но дела по статье о нарушении правил обращения с пестицидами возбудили против двоих. Один использовал препарат «Монарх», у другого превышен фипронил. 27 августа виновным вынесли предупреждение. В Мясе открылась новая площадка машиностроительного завода по выпуску спецтехники. Производство занимает 3 гектара, цеха более 4000 квадратных метров. Здесь полный цикл – отрезки металла до испытаний готовых машин. Мощность сборки – до 50 автоцистерн ежемесячно. Оборудование закуплено на льготный заем Фонда развития промышленности Челябинской области. Это около 70 миллионов рублей. Собственные вложения предприятия – более 18 миллионов. Завод также участвует в федеральном проекте «Производительность труда», внедрив бережливое производство с первого дня. Продукция идет в нефтегазовую, строительную и коммунальную отрасли. В фонде подчеркнули, что это пример эффективного сочетания финансовой и консультационной господдержки даже в сложных экономических условиях.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Элтон Джон звучит на радио 100. А в Яндекс.Музыке очередной рекорд. Его установил исполнитель Баста. Ежемесячная аудитория исполнителя впервые превысила 15 миллионов слушателей. Это рекорд Яндекс.Музыки по количеству ежемесячных слушателей. При этом количество лайков на его странице достигло 12 миллионов. Басту любят в основном зумеры. Почти каждый третий слушатель младше 24 лет. Ну а среди городов страны активнее всего слушают артисты в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. В топ-5 хитов сингл «Возле дома твоего», трек «Кинопленка», «Урбан», «Буду всегда с тобой» и песня «Если я буду танцевать». Ну а теперь вернемся к нашему музыкальному плейлисту в мировом бестселлере «Bee Gees» «Stayin' Alive», а в рубрике «Кавервиль» «Lady K» «I Will Survive».
1: «Кавервиль» на «Радио 100».

0: Spice Girls, Goodbye называется композиция. В Челябинске 18:34. Ну что, друзья, Goodbye, можно сказать, работе на сегодня. Попрощаемся с ней до завтра, уже пора. И будем отдыхать, заниматься любимыми делами. Возможно, отправитесь куда-нибудь поужинать вкусно или просто приедете домой и с семьей проведете этот вечер. Ну и про музыку высшей пробы не забывайте, она украшает и ваши будни, и выходные. Будем слушать в рубрике Summertime сейчас дуэт Антонио Карлос Жабим и Элис Реджина. Это будут, а чуть позже, Golden Project.
1: Summertime на радио 100.

0: Азбука моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «Ж», а посему быть рассказу о Живанши, уникальном французском дизайнере. Самый короткий рассказ о нем я бы могла составить всего из трех слов. Аристократ высокой моды. Его отец действительно имел благородное происхождение, брат унаследовал титул маркиза, а сам Юбер Живанши имел титул графа. История, кстати, не знает больше других знаменитых дизайнеров голубой крови. Красивый, талантливый, с хорошими манерами, Юбер Джеймс Марсель Тафен де Живанши открыл свой собственный модный дом в Париже уже в 25 лет. Счастливый человек. Вся жизнь его сложилась именно так, как он мечтал. Он учился у Эльзы Скиапарелли, дружил с Кристианом Диором и Кристобалем Балансиагой, одевал Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди и даже скончался, как аристократ, в собственном замке, прожив исключительно красивую и счастливую жизнь длиной в 91 год. Такие истории даже рассказывать приятно. Никаких тебе гонений, страданий, творческих метаний. Все аналитики моды обычно описывают его коллекции словами «элегантность», «безупречная простота» и «аристократичная сдержанность». Действительно, в образах от Живанши вы никогда не увидите кричащего декора, вульгарной роскоши или избыточной декоративности. Поэтому и в списке муз Юбера Живанши логично значатся элегантные Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн. Про долгую 40 лет дружбу между Юбером и Одри вы наверняка знаете. Читали, что для этой звезды Голливуда Живанши шил платье для съемок всех ее фильмов. Что даже получил премию «Оскар» в номинации «Лучший костюмер». Что это маленькое черное платье для фильма «Завтрак у Тиффани» признано самым известным в мире киноплатьем. И самым дорогим за всю историю киноплатьем, проданным на аукционе. Почти миллион долларов. И, конечно, самым копируемым. Стоит вам снабдить свое черное платье в пол высокими перчатками, трехъярусным жемчугом и взять в руки мундштук, и вуаля, новая Одри явлена миру. В этом и заключается талант дизайнера – создать яркий образ, который люди полюбят и будут восхищаться им даже спустя 65 лет. Но я хочу поведать вам другую историю. Из мажорного лада перейти в минор. Жаклин Кеннеди – икона стиля, непревзойденная первая леди США, имея французские корни, всегда любила и носила творения Живанши. Но став женой президента США, была вынуждена отдавать предпочтение американским маркам, скрывая свою любовь к французской моде. Живанши и Кеннеди предпочитали шифроваться и скрываться от глаз широкой публики на своих примерках нарядов от Юбера. Но после знаменитого выстрела в Далласе Жаклин Кеннеди обратилась именно к Живанши с просьбой срочно создать для нее траурный костюм для церемонии похорон президента Джона Кеннеди. Вот как вспоминал один эпизод этой работы сам Юбер. Она спросила меня: «А вы можете пришить мои жемчуга к воротнику костюма?» Я спросила: «Зачем?» И она ответила: «Потому что, когда я наклонюсь, чтобы поцеловать гроб, я не хочу, чтобы жемчуг качнулся и ударил по нему». Можете представить себе кого-нибудь еще, кто думал бы о таких вещах? Даже в такой тяжелый момент она хотела, чтобы все было безупречно. Этот безупречный черный костюм с запоминающимися черными кисточками по линии застежки жакета, шляпка-таблетка и черная вуаль помогли вдове с достоинством прожить самый сложный день ее жизни. Этот костюм был зафиксирован в тот день в миллионах кадров и навсегда вошел в историю. Как и его создатель, Юбер Живанши. Вы можете погуглить самостоятельно и увидеть творение аристократа высокой моды Юбера Живанши. А можете посмотреть иллюстрации, которыми я снабдила этот выпуск подкаста на странице «Радио 100» или на моей странице ВКонтакте. С вами была Марина Суханова. Мода – часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
2: Азбука моды на «Радио 100». Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Цукеру звучит на радио 100. Почти 7 вечера в Челябинске, друзья. На этом я, Оля Деева, говорю вам до свидания, прощаюсь с вами до завтра и желаю хорошего завершения этого дня. А у нас, как всегда, продолжается часть музыка высшей пробы, и в рубрике Lux Time будем слушать Kings of Convenience Toxic Girl.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошел фестиваль-выставка-форум «Мой Челябинск». В деловой программе пленарная секция «Встречаем культурную столицу 2027» с участием региональных министерств. Информационным партнером выступил агрегатор «Челгид», который организовал интерактивную зону, приложение, афиша событий, беспроигрышная лотерея с мерчем, промокодами и билетами. На выставке были представлены автомобильный, агропромышленный, строительный и IT-секторы с VR-зонами. Также работала площадка медицинской профилактики, консультация дерматолога, проверка сахара и холестерина и зона музея-заповедника «Аркаим» с мастер-классами и экскурсиями. В Кунашакском округе утверждены новые правила размещения вывесок и указателей. Местные депутаты внесли изменения в правила благоустройства, введя дизайн-код. Это регламент внешнего вида фасадных конструкций. Отдельный документ по информационным конструкциям планируется утвердить позже. Нововведения призваны устранить визуальный хаос и сохранить облик сел. Теперь все конструкции нужно согласовывать с отделом архитектуры. Требования: вывески крепятся параллельно фасаду над входом, одна на здание. Подсветка только белая, бегущие строки и экраны на жилых домах запрещены. Для уже установленных вывесок действует переходный период. Подобные дизайн-коды в этом году вводятся и в других муниципалитетах Челябинской области. Дом юношеского технического творчества Челябинской области примет более 7700 школьников. Все филиалы готовы к старту занятий. В этом году добавились 10 педагогов и новые направления. Энерголаборатория и электротехника в Южноуральске, курсы по искусственному интеллекту в Садке, умный дом в Челябинске. Закуплено современное оборудование, квадрокоптер и комплекс iCar для изучения нейросетей. По словам директора Владислава Халамова, центр готовит кадры для промышленности, а родителям он советует не покупать дорогие гаджеты, а позволить детям собрать их самим. На Южном Урале работают 12 центров цифрового образования и 11 технопарков, где занимаются свыше 60 тысяч школьников. Запись на оставшиеся места продолжается. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прекрасным освежающим, но в то же время тонизирующим напитком в летний зной является кофе фраппе. Ничто иное, как обычный эспрессо с добавлением взбитого льда. Его рецепт, как все гениальное, довольно прост, и появился он совершенно случайно. В 1957 году на международной торговой ярмарке в греческих Салониках компания Nestlé представляла свою новинку – растворимый детский напиток на основе какао. Для его приготовления порошок необходимо было смешать в шейкере с молоком. Один из сотрудников компании, Димитриос Факандиус, захотел выпить кофе, но, не найдя горячей воды, решил воспользоваться тем, что было под рукой, и смешал растворимый кофе с холодной водой и сахаром в шейкере. Так он получил необычный освежающий напиток с ярким вкусом и высокой пенной шапкой. Это и был первый в мире кофе фраппе по-гречески. Для придания изящности напиток назвали на французский лад от слова «фраппи» – «бить», «ударять». Так во Франции называют любые напитки со льдом. Кофе фраппе так полюбился грекам, что стал частью их национальной культуры. Они могут часами беспечно потягивать его через соломинку, сидя в кафе и наслаждаясь неспешным разговором. Кроме того, этот напиток подают на рейсах греческих авиакомпаний. Поскольку кофе фраппе достаточно молодой напиток, нет классического рецепта его приготовления. У каждого он может быть своим – с ягодами и фруктами, мороженым и колой и даже ликерами. Какой бы вариант вы ни выбрали, результат всегда будет превосходный.
0: «Мир на вкус» на Радио 100.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге суд приговорил фотографа-аниматора Вячеслава Васильева к 5 годам колонии общего режима за поджог помещения с животными работодателя. Инцидент произошел 20 августа 2025 года. После конфликта с хозяином из-за замечаний и недоплаты Васильев купил бензин, проник в помещение и поджег его. В огне погибли 24 голубя породы павлин и 3 императорских удава. Также уничтожены костюмы, шины, техника и другое имущество. Ущерб превысил 2 миллиона рублей. Суд признал его виновным по статьям о жестоком обращении с животными, краже и умышленном уничтожении имущества. Администрация Дональда Трампа рассматривает введение новых пошлин на полупроводники. По данным политика, Белый дом хочет расширить ограничения не только на чипы, но и на товары с их использованием – ноутбуки, игровые консоли и серверы. Глава Минторга США Говард Латник предложил освобождать иностранные компании от пошлин в обмен на инвестиции в производство чипов США. Рассматривается поэтапное введение мер, но размер пошлин и список стран пока не определены. Технологические гиганты предупреждают, что это ударит по NVIDIA и Apple и подорвет позиции США в сфере искусственного интеллекта из-за уже существующего дефицита полупроводников. На создание полностью американского производства микросхем, по оценкам, уйдет не менее 5 лет. Применение искусственного интеллекта при создании лекарств сокращает разработку препарата до 1-2 лет вместо привычных 5. Об этом сообщил глава Центра нейроразработки Института АЭРИ Артур Кадурин. Искусственный интеллект снижает нагрузку с документооборота, аналитики и работы с регуляторами, помогает отбирать молекулы с меньшим риском провала и находить белки-мишени в организме, что вручную сложно из-за объема биологических данных. В перспективе полный цикл вывода лекарств на рынок может существенно сократиться. По данным лаборатории солнечной активности Института космического исследования РАН, возмущение магнитосферы произойдет 28 и 29 августа. Класс бурь почти G2. Ученые пояснили, что облако плазмы от солнечного взрыва движется к Земле и прибудет в пятницу. Скорость выброса невелика, поэтому ожидания сильных бурь уровня G3 снижены до G1-G2. Также астрофизики обнаружили на Марсе необычный атмосферный эффект Цвана-Вольфа, ранее находимый только у планет с мощным магнитосферой. Полем. Заряженные частицы выстраиваются вдоль магнитных линий, выдавливая плазму по каналам. Ранее на Солнце произошла вспышка класса М7. Это самая сильная в текущем всплеске активности, сопровождавшаяся выбросом плазмы. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.
2: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
3: Здравствуйте, в эфире Андрей Фролов. Мы начинаем предвыборную агитацию. Первый круглый стол на этой кампании. Время бесплатного у нас будет достаточно много для того, чтобы представители партии высказались, с чем они идут на эти выборы. Напомню, у нас проходят выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Выборы будут проходить с 18 по 20 сентября 2026 года, и у нас время для того, чтобы каждый кандидат представил свою платформу. Но в этот раз мы решили сделать это немножечко нетривиально, не просто там расскажите программу партии, а начнем с того, почему вы пришли в эту партию, скажем так, с личной позиции. И первым у нас начинает свою агитацию Максим Алексеевич Гулин, депутат Законодательного собрания, кандидат в депутаты Государственной Думы, который 5 лет назад первый раз пришел на такие же точно дебаты, и вот зациклилась, так сказать, избирательная, да, кампания. Максим, вам слово. Давайте начнем с того, вот, ну, почему вы пришли в партию «Новые люди», почему вы решили от этой партии избираться?
4: Очень интересный вопрос, хороший, и самое главное – такой живой. Приветствую всех жителей Южного Урала, кто сегодня нас слушает. И моя история, она такая, что я могу себя, наверное, причислить к такому сооснователю партии. Почему? История, может быть, покажется такая долгая, но я так как вы попросили...
3: У нас достаточно времени.
4: От себя,
3: как минимум,
4: да.
3: 7 минут. Просто рассказывайте, это самое интересное.
4: Да, от себя. Я, так как вырос в Копейске и в такой, ну, небогатой семье, жил в своем доме, ходил за водой с ведрами, чистил снег зимой. Вот,
3: понятие своего дома, на самом деле, у каждого свое, бывают очень большие дома.
4: Да-да, вот я и описываю, что, как сказать, в обычном, как бы в нормальном доме, что называется, туалет на улице, да, там, вот, и как бы вот такая история у меня моя жизненная, и дальше, как бы, как я познакомился с партией, у меня произошел большой разговор с родителями внутренний, когда они мне сказали в 9 классе, что мы за тебя платить, за твое образование не сможем. Вот, в университете, либо давай иди в колледж, отучишься в колледже, ну, потом пойдешь, собственно, в высшее учебное заведение, будешь работать и зарабатывать, платить за обучение. Ну, либо, как сказать, иди сам, принимай решение. Я принял решение, что пойду в 10 класс, ну и, собственно, как-то постараюсь поступить на бюджет. Учился я так, хорошистом был, где-то были тройки, но в целом учителя ко мне относились нормально, и кадетский класс я закончил.
3: Со всех сторон положительный
4: поэтому
3: человек.
4: Поэтому где-то просто скорее ленился, наверное, вот так. И какая произошла ситуация? Мы познакомились с товарищем, который в тот момент уже, я был в 11 классе, он учился в Москве бесплатно. Я понял, что это какой-то мой шанс. Блин, нифига себе.
3: Ну, это вот как бесплатно. Раз, когда ЕГЭ работал, то есть можно было спокойно поступить в любой вуз страны, если у тебя более-менее хорошие оценки и высокий балл.
4: Да, да, но там сказали, что балл по ЕГЭ не совсем важен, а важна твоя активность и вообще то, как ты вот себя проявляешь в жизни. Ну, прикольно. Поехал, узнал вообще, что это, кто это. На тот момент это была программа, она называлась «Капитаны России», основанная Алексеем Нечаевым, собственно, основателем нашей партии. В тот момент, конечно, о партии еще не было и речи вообще. Алексей Нечаев в тот момент предприниматель, основатель компании «Фаберлик». И вот он как бы для там учеников со всей страны давал возможность им как-то проявиться и давал такой, ну, билет в жизнь, наверное. Для меня это и стало билетом в жизнь.
3: В столицу и в жизнь новую,
4: в
3: да?
4: В столицу и такую, да, жизнь, как там выбраться, обучиться и вообще, ну, если б не это, я бы, скорее всего, в Москве не отучился. Вот переходя к этому, я закончил благодаря, опять же, Алексею Нечаеву Российский экономический университет имени Плеханова, и в какой-то момент у нас состоялся с ним такой разговор, а мы в Москве много занимались школьниками, делали разные социальные проекты, и Алексей говорит, ну, точнее, мы ему говорим, студенту, вот, Алексей, мы так много там всего делаем для людей, и у нас у самих студентов появилось, может быть, мы там партию какую-то сделаем? И, да, зачем нам это, для чего нам? Потом пошире это пообсуждали, и в итоге последний день февраля мы сидим, 400 человек в большом зале и придумываем название партии. Собственно, было несколько названий. На тот момент было название даже «Капитаны».
3: Партия вот. Капитана,
4: да.
3: Потом партия майора, да, потом постарше подполковник, вот. Извините.
4: Нас даже так в какой-то момент в разных социальных сетях так называли, но 400 человек, там больше 400, выбрали тогда совместно голосованием название «Новые люди», и 1 марта 2020 года партия «Новые люди» была зарегистрирована. Собственно,
3: то есть вы действительно сооснователь, не просто вот так на словах, да, а вы это дело придумывали, вы это дело обсуждали, договорились и начали.
4: Да, по сути, как сказать, и если отвечать на вопрос, как я пришел, ну, пришли мы как-то туда вот все, придумали эту идею и начали ее развивать.
3: Максим, да не скромничай, я не пришел, я ее создал, получается так.
4: Нет, создал все-таки.
3: И с тех пор вы в этой партии, вы вместе с ней идете на разные кампании избирательные. Сейчас вы депутат законодательного собрания, насколько мне известно. И продолжаете активную уже даже не общественную, а политическую жизнь. Ну, партии «Новые люди».
4: С тех пор, да, я, ну, как бы отучился в Москве, дальше приехал в свой родной регион, сейчас, как вы уже сказали, являющий руководителем регионального отделения партии и депутатом законодательного собрания, избрались тоже в прошлом году благодаря поддержке, опять же, наших южноуральцев. И отвечать, наверное, почему я с новыми людьми и вообще тот основной диалог, который у нас был, зачем создавать партию, когда мы разговаривали, еще когда новых людей не было, основной вопрос был, а за кого голосовать, если, ну, там, идти на выборы? И, собственно, такой честный разговор наш был внутренний, и мой, с самим собой. Ну, ни одна из политических платформ, как вы сказали, партии, если да, так говорить, мне не подходила по моим таким каким-то личным соображениям, да, убеждениям. И поэтому партия «Новые люди» как раз и стала тем, той платформой для тех людей, которые до 2020 года не могли выбрать тех, за кого им голосовать. Собственно, партия «Новые люди», она вот про это.
3: У нас еще будет пару минут, да, мы еще призовем конкретно на выборы. И о программе партии поговорим, у нас еще будут круглые столы. Большое спасибо, вот такой откровенный хороший разговор. И я так понимаю, что, ну, я думаю, коллеги поддержат, да?
2: Выборы депутатов Государственной Думы.
3: Вот теперь действительно один из самых старейших депутатов, очень опытный человек, Василий Георгиевич Швецов, «Справедливая Россия». Вы в нашей студии, вы, я так понимаю, ну... «Справедливой России» достаточно давно, и если мы сейчас с вами поговорим вот о том, как вы пришли в эту партию, я думаю, тоже будет очень интересно нашим избирателям. С какого года вы в партии «Справедливая Россия»? Почему вы туда пришли? Почему вы выбрали «Справедливую Россию» и почему вы считаете, что это именно эта партия достойна победы?
5: Спасибо, Андрей. Я после окончания Свердловского инженерно-педагогического института пришел по распределению, приехал в Челябинск и поступил на Челябинский кузнечно-прессовый завод. Одновременно со мной на это же предприятие пришел Валерий Карлович Гартунг, который впоследствии стал, ну, мы знаем кем.
3: Депутатом Госдумы.
5: Харизматичным политиком, как бы сегодня одним из самых харизматичных политиков. Вот. Ну вот наша судьба пересеклась тогда в 86-м году. В 84-м пришел, потом еще в армию я пошел после института, да, когда уже устроился. Вот, а потом пришел, и вот наши судьбы так пересеклись.
3: То есть бэкграунд еще советских времен.
5: Ну да. Да,
3: с
5: да,
3: того
5: да.
3: времени. Да?
5: Да. Вот, Валерий Карлович в итоге потом стал генеральным директором предприятия. Ну и в дальнейшем он, в общем-то, избирался уже в Государственную Думу. И когда вот эта политическая деятельность у него началась, в общем-то, он заметил меня, как я был в то время уже дорос до заместителя генерального директора.
3: Трудно было не заметить.
5: Да, кузнечно-прессового завода. Это, кстати, да, интересный вопрос. Знаете, в одной из бесед наших с Валерием Карловичем я просто говорю: Валерий Карлович, вот как бы спасибо вам, что вы как-то обратили на меня внимание. И знаете, он такую мудрую мысль сказал: знаешь, это не от меня зависит. Это зависит от человека. Можно ли в нем что-то заметить или нельзя. Не я бы заметил, значит, кто-то другой бы заметил. Понимаете, и вот вы знаете, я до сих пор помню вот эту интересную мысль. Вот, и вот так мы с ним дальше вместе работаем уже на протяжении очень многих лет.
3: Ну, вначале вы не были сами в политике, насколько я понимаю.
5: Ну, да,
3: вы все-таки больше были организатором, помощником, производственником.
5: Да, был производственником. Я занимался на Челябинском кузнечно-прессовом заводе персоналом и социальной политикой. Вот. Предприятие, сегодня мы знаем, это одно из крупнейших предприятий на сегодняшний день, 17 тысяч человек работает, крупное предприятие. И там, в общем-то, мое становление становилось и как управленца, ну и, собственно, как политика, видя, скажем так, работу, тоже политическую деятельность, тоже Валерия Карловича Гартунга.
3: Вот. Ну, почему-то... То есть вы фактически в партию пошли за своим непосредственным да. начальником, за вашим коллегой, да. за вашим товарищем,
5: да.
3: вместе пошли и все. Да. Ну, то есть, ну, ведь есть же люди, которые, да, работают вместе, но не идут в партию, в политику. Но все-таки вы пошли в политику. Что вас подтолкнуло?
5: Ну, смотрите, вот на сегодняшний день, если говорить, само название партии «Справедливая Россия», оно за себя очень много и говорит. Да? В наши приемные сегодня идут тысячи людей, которые обращаются за конкретной помощью. Это вопросы пенсии, это проблемы ЖКХ, решение вопросов. Вот сейчас участники специальной военной операции даже обращаются. Вопросы связаны с системой здравоохранения, получения бесплатных лекарств, образования и так далее, и так далее. И понимаете, когда начинаешь с человеком говорить, то очень часто слышишь: «Я пришел, я ищу справедливость, я пришел за справедливостью», понимаете? И я прошел разные инстанции, но, к сожалению, помощи нигде не нашел. А вы ведь «Справедливая Россия» называетесь, понимаете? Вот это даже название «Справедливая Россия», оно многое значит. Вот, и люди говорят: «Я много слышал, вы очень много помогаете». И, знаете, такие откровения, они действительно окрыляют. Хочется еще больше работать, вкладывать силы, чтобы помогать людям, действительно тем, которые нуждаются в этой помощи. Вот я должен сказать, что, например, за последние несколько лет перерасчет пенсии в Челябинской области именно по нашей инициативе получили порядка 9 тысяч человек. Можете себе представить? Это неправильно насчитанная пенсия. Это потери людей, для которых каждая копейка очень дорогая. Решены проблемы порядка в 450 домах, проблемы ЖКХ. Возвращены десятки миллионов рублей людям. Сотни километров дорог отремонтированы. Понимаете, это, в общем-то, очень многое стоит. И сейчас, вот если говорить, ну, программа «Справедливая Россия», она включает в себя 10 целей, которые, скажем так, не случайно эти 10 целей существуют. Они сформированы на базе сотен тысяч обращений, которые поступили из разных уголков нашей огромной страны, в том числе и от жителей Челябинской области. Вот. Конечно, в рамках нашей программы невозможно...
3: У нас еще будет еще один круглый стол, где вы обязательно про программу
5: обозначите
3: расскажете.
5: Эти направления.
3: Нет, все нормально, мы успеем это сделать. Да. Мне в данном случае как раз важно, почему вы пришли и почему вы предлагаете, чтобы в эту партию фактически пришли другие люди за нее голосовать. Сейчас вы про это и рассказываете. Да. Поэтому все успеем, все сделаем, продолжайте.
5: Да, и я, конечно, вот в этой ситуации сейчас для каждого из нас главной задачей является победа в специальной военной операции. Это важнейший вопрос. А для победы нужно, конечно, сделать все для того, чтобы обеспечить наши войска, наших воинов всем необходимым, это и техникой, и боеприпасами, и снаряжением. Вот. А для этого нужно активнее развивать российскую экономику. И прежде всего, те сектора, которые обеспечивают технологический суверенитет и обороноспособность нашей страны. Вот все ли мы сегодня для этого сделаны, в стране вообще, все ли сделано сегодня для этого? Есть ли у нас еще ресурсы? Да, действительно, ресурсы есть, и «Справедливая Россия», я должен сказать, что сегодня это единственная политическая партия, которая не просто обозначает эти проблемы, не просто даже говорит, что где взять деньги на это, но это политическая сила, которая сегодня уже внесла конкретный пакет законопроектов по перераспределению, например, природных богатств, национальных богатств, которые сегодня есть в стране. Ведь Россия, в общем-то, это страна, которая была, есть и будет самой богатой страной в мире по запасам природных ресурсов на душу населения. И где эти деньги? Это прежде всего деньги, которые находятся сегодня в нефтегазовом секторе и сырьевых отраслях. Мы очень много продаем за рубеж, но, к сожалению, продаем за рубеж по очень заниженным ценам, и нужно исправить это законами, изменить налогообложение, и такие законопроекты, как я сказал, внесены. Вот посмотрите, у нас сейчас что происходит. Например, у нас действует так называемый НДПИ, да, налог внутри на добычу полезных ископаемых. Что это делает? Это увеличивает стоимость энергоресурсов, это увеличивает стоимость металла. А раз на энергоресурс, на металл увеличивает, это все тянет за собой рост цены на все остальное. В то же время экспортеры природных ресурсов сегодня нефти, газа пользуются льготы по налогообложению. Да, и им еще возвращается НДС, да мало того, еще отрицательный акциз для того, чтобы они держали цены, там вот не задирали цены на заправках. Ну, продолжим.
3: Понятно, да, мы чуть позже продолжим. У нас, напоминаю, круглый стол, у нас представители различных партий. Выборы депутатов Государственной Думы. Сегодня третьим выступает Руслан Маратович Мухамадьяров от партии ЛДПР. Вот, с одной стороны, вы первый раз у нас в студии, а с другой стороны, ЛДПР как раз старейшая партия всех этих присутствующих, которая на политическом небосклоне, так сказать, российском появилась. И я, если правильно помню, в конце 90-х ЛДПР выиграл выборы в Госдуму и стал победителем, и с тех пор, ну, все время в Государственной Думе представлен. Итак, Руслан, Расскажите, как вы пришли в партию ЛДПР? Почему вы выбрали эту партию?
6: Здравствуйте. Ну, я сделаю немножко такое предисловие вообще. Расскажу, как вообще начиналось изначально все. Я родился в семье военнослужащих и всегда как-то всегда за государство шел. И после этого в 17 лет я уже пошел на службу, это военный институт, и на службе нахожусь по сей день. В настоящий момент мне 38 лет, и 20 лет у меня выслуги.
3: Так вот. То есть вы сейчас фактически военнослужащий?
6: Я сейчас фактически военнослужащий, и фактически я должен находиться сейчас на СВО, но я поговорил с руководством своей воинской части, это 23-й отряд спецназа, который у нас в Челябинске находится, и мы договорились о том, что они все-таки позволят мне поучаствовать в выборах в Государственную Думу. И сейчас я подробнее об этом расскажу. И вот знаете, с тех пор, как началась моя служба, я, конечно же, ну, наверное, очень-очень интересовался политикой, потому что ну, невозможно интересоваться политикой, когда ты находишься на страже нашего государства, так сказать. И после моей службы срочной, а потом я ушел в МВД, в МВД прослужил много лет, прослужил в ОМОНе, и все-таки пришел момент, когда я решил себя посвятить службе, ну, не службе, работе, на гражданке, как мы называем силовики. Это был 20-й год, конец. Проработав на заводе в своем городе Златоуст, я увидел, когда началось СВО, это 22-й год. Естественно, стал разговаривать со своими сослуживцами и незамедлительно принял решение вернуться обратно в
3: на
6: строй.
3: Службу.
6: Да, на службу, обратно встать в строй. И с того момента я нахожусь там. И, знаете, немножко стало как-то где-то даже, может быть, здоровье подводить, может быть, уже ментально созрел к тому, чтобы не просто физически, непосредственно своим участием принимать какие-то меры на благо нашей страны, а хочется еще это сделать как-то на законодательном уровне. В связи с этим я принял решение все-таки двинуться, так сказать, с какой-нибудь партии и поучаствовать в политической жизни страны.
3: Прозвучало слово «с какой-нибудь», то есть уже так это политические амбиции начинают вырисовываться.
6: А я сейчас объясню. Я начал интересоваться партиями, и знаете, ближе, честно, если говорить, мне партия «Единая Россия». Почему? Потому что я ведь силовик, и я, как уже сказал ранее, нахожусь на страже нашей страны, где партия «Единая Россия» – это партия власти во главе с нашим президентом, как везде у нас пишут, партия президента. Ну, знаете, я, наверное, перестал просто понимать эту партию. Вот говорю открыто и честно. Перестал ее понимать еще, может быть, в 2018 году, когда подняли пенсионный возраст. Ведь, знаете, если окунаться в какие-то документы, то в советское время ведь не зря был возраст у мужчин 60 лет, у женщин 55, потому что это были проведены определенные анализы учеными, и ввиду этого создался, ну, создали такой вот возраст выхода на пенсию. Вот. Сама пенсия, она тоже, честно говоря, желает лучшего. Я ведь все-таки живу на земле, я не нахожусь где-то в Москве, не кричу что-то громко с трибуны. Знаете, у меня проработал, вот мой, допустим, дядя, он на заводе проработал 43 года. У него пенсия...
3: Хороший стаж.
6: Да, хороший стаж, а пенсия у него 26 тысяч рублей. И при этом должность у него не рядового была сотрудника, связана с тяжелым трудом на железной дороге. И как-то я считаю, честно говоря, это недостойно, эту пенсию. Вы знаете, если разговаривать как-то, ну, с людьми, так сказать, которые видели жизнь за границей, будем так говорить, да, и они говорят, ну, у них пенсионеры могут себе позволить хорошие дома, ездить за границу, отдыхать, ну, посвятить себя на пенсии, так сказать. В наше время пенсионеры, что они делают? Они пользуются продуктами с дач, выращивают, да, стараются как можно больше помочь внукам. На что?
3: У них здоровье зато больше. Все время на даче приходится
6: работать. И дай бог им здоровья.
3: Да и за границей, если честно, не у всех там все так хорошо, прямо скажем.
6: Не буду, я их не буду нахваливать. Ни в коем случае, я, конечно, их не нахваливаю. Но я говорю о том, что хотелось бы, чтобы наши просто люди, они достойные люди, о чем говорят, чтобы они жили намного лучше. И когда я рассматривал эти партии, Знаете, я обратил партию, внимание на партию ЛДПР. Все-таки Жириновский, все знают эту личность, да, Владимир Вольфович, какой он был. И, может быть, по воле какого-то случая многие прогнозы его сбываются, как сейчас говорят. Вот. Сейчас наш лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, он эффективно продолжает его дело. И когда я окунулся в их политику, и вот сейчас есть программа на 100 дней преобразования России, в этой программе очень много представлено актуальных тем. Это и в сфере миграционной политики, ЖКХ, здравоохранение, образование. И много всего такого, что действительно обращает внимание на нас, простых граждан, которые живут на земле. И вот я беру, допустим, свой город Златоуст, откуда я, да, вот у меня есть эффективная региональная, эффективный координационный центр партии ЛДПР. Ну, ничего хочу не сказать плохого, да, про другие партии, но, допустим, вот у «Справедливой России» я такого не увидел, у «Новых людей» я тоже такого не увидел. И когда я приехал на беседу к нашему Виталию Львовичу Пашину, нашему лидеру Челябинской области ЛДПР, вы знаете, как сразу как-то затянул тот момент, когда они мне сказали, мы работаем в команде. Я сказал, ребят, я всю жизнь работаю в команде, это мое, я пойду. Я видел ваши программы, меня они привлекают, мне это нравится. И знаете, как-то все сразу резко закрутилось у нас. Дальше были выезды непосредственно с Виталием Львовичем Пашиным в Златоуст. И до этого в течение... задолго, так сказать, до выборов, я видел, как работает партия ЛДПР, я видел, они сделали у нас возле железнодорожной поликлиники в Златоусте тротуарную дорогу с их инициативы, ливневки, они помогли с электроснабжением, помогли одному из, точнее, вдове одного из моих военнослужащих в организации Дня памяти. По инициативе ЛДПР сейчас 1 июля официально в Челябинской области праздник, не праздник, точнее, дата 1 июля, это да, День памяти ветеранов боевых действий. Это очень важно, потому что конфликтов у нас много было, и, конечно, есть уважение к Великой Отечественной войне, это безусловно, но все-таки ветеранов у нас очень-очень много, поэтому именно ЛДПР.
2: Выборы депутатов Государственной Думы. Ну что ж, прекрасно. Я думаю, для начала прозвучали очень хорошие личные истории, и они, ну, я надеюсь, заинтересовали наших радиослушателей, тех, кто слушает. Но у нас еще осталось время, благодаря тому, что не все ваши коллеги пришли. Поэтому, Максим, я сейчас снова вернусь к вам, если вы не против. Вот я начал с того, что почему вы пришли в партию «Новые люди». А теперь вопрос немножко развернем. Правда, времени не так много. А почему остальные должны пойти за вашей партией для того, чтобы вы выиграли выборы в Государственную Думу?
4: Ну, я немножко начал отвечать на этот вопрос до этого. То есть, мой мотив был такой, что я не мог найти из существующих партий тех, кто прямо отвечал бы моим каким-то надеждам, чаяниям, видением будущего, да, по-разному можно назвать. И, собственно, когда мы партию создавали, ее создавали единомышленники и во многом молодые люди, но также были и есть у нас старшие наставники, которые с огромным бэкграундом политическим, управленческим, бизнесовым. И, наверное, здесь, как сказать, мне кажется, убеждать, говорить о том, что вот мы вот это, ну, у нас люди взрослые все, и люди так или иначе выберут, почитают программы, посмотрят дебаты или послушают нас, как сегодня.
2: Скорее всего, послушают и посмотрят, читают программы не все. Максим, спасибо. Продолжаем круглый стол. Василий Швецов, «Справедливая Россия». Вот еще раз повторюсь, почему вы пришли, мы поняли. Почему избиратели должны пойти за вами?
5: Если партия получит, скажем так, определенную поддержку избирателей, то эти инициативы, конечно же, они будут реализованы. А эти инициативы, они направлены на решение всех вопросов нашего, скажем так, нашей жизни, жизни каждого человека. Это пенсионера, это работающего человека. Вот, это вопросы здравоохранения, образования и так далее, и так далее. Вот я уже начал, причем мы говорим, что нужно сделать. Я вот хотел все-таки остановиться еще раз. Где взять деньги? В нефтяном секторе и в банковском секторе. В банковском секторе сегодня, вот за полгода он заработал 2,5 триллиона рублей прибыли. За год будет 4 триллиона. Мы предлагаем 5% добавить еще только налогов, да, и мы получим 200 миллиардов рублей. Если все наши инициативы сейчас реализовать, то мы, в принципе, до конца года бюджет, дефицит бюджета уберем 6 триллионов рублей. Понимаете? Вот это очень важно.
3: И... Ну, я думаю, мы оставим на следующий круглый стол продолжение нашего разговора. А сейчас дадим слово Руслану. Руслан, почему другие должны пойти в ЛДПР? Вы сделали свой выбор, вы поддерживаете эту партию. Почему остальные должны пойти за вами?
6: Я непосредственно призываю голосовать за ЛДПР, потому что, еще раз объясняю, видел и слышал их программы. Эти программы, безусловно, я считаю, на данный момент они просто те, которых нет. Если вот коллега сейчас мне говорит взять деньги из банковского сектора, нефтяной, тут я с ним полностью согласен. ЛДПР говорит о том же, абсолютно. Если брать там тот же Сбербанк, мы видим его прибыль за последние годы, даже во времена сейчас СВО, когда у нас находится прибыль, у нас, допустим, того же Сбербанка, она только растет с каждым годом. Здесь мы согласны. Но... не углубляясь сейчас в программы, как вы сказали, оставим на следующий круглый стол, просто могу вкратце даже перечислить, допустим, миграционная та же политика, да, но люди должны понимать, что наши дети, они нам в первую очередь дороже, чем дети мигрантов, как бы это ни звучало, но оно действительно так и есть. Почему наша молодая мама должна сидеть в декрете так долго, ну, находиться дома с ребенком? И невозможно его было бы ей отдать в детский сад, но ее место занимал бы ребенок какого-нибудь мигранта. Это ведь неправильно, так не должно быть. И мы в ЛДПР считаем, что это неправильно. Мы говорим о проблемах в сфере ЖКХ. Выявили совместно с ФАС, так сказать, незаконное обогащение управляющей компании на 103 миллиарда рублей. И наш Леонид Слуцкий, наш лидер, непосредственно заявлял об этом, чтобы раздать эти деньги именно живыми средствами гражданам. И поэтому только ЛДПР. А обо всем позже поговорим, я думаю, на следующем круглом столе.
3: Коллеги, большое спасибо. Мы закончили агитацию вот в первом нашем круглом столе. Надеюсь, нашим слушателям он показался интересным. В следующий раз мы также с вами встречаемся, возможно, в другом составе, потому что все-таки была жеребьевка, и продолжим уже рассказывать о деятельности ваших партий конкретно на этих выборах, с какими программами идете, с какими лозунгами, и, опять же, почему нужно голосовать за эту партию. Еще раз повторите. У нас сегодня в гостях новые люди Максим Гулин, «Справедливая Россия» Василий Швецов и ЛДПР Руслан Мухамедьяров. Спасибо вам большое за участие в круглом столе. До встречи.
6: До свидания, спасибо.
0: Выборы 2026. Радио 100.

0: поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Выборы 2026. Радио 100.

0: Радио 100. Сочетание вкуса и стиля.
1: Sounded like something.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», – сказал Максим Горький.

0: за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма. За мир и свободу, за жизнь без страха.
1: Выборы 2026. Радио 100.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.